Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Замечательное утро, замечательного всем настроения. Это Лидер FM, меня зовут Павел Болейшев. 7.15, время точное. Просыпаемся дружно и готовимся к этому рабочему вторнику. 2 июня у нас на календаре второй летний день. И начинается он с очень хорошей, жаркой, я бы даже сказал, погоды. Сегодня будет очень комфортно, по-настоящему летний. Я желаю прекрасного дня, пускай все получится.
0: Слушай,

7:19. Еще раз привет, доброго утра. 2 июня на календаре. У нас сегодня день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Как вам такой день? Впервые его отметили в 2011 году как альтернативный ответ американскому дню обжорства, когда вот можно есть все. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания, осознанности и, конечно, стоит следить за тем, что ты кушаешь, когда кушаешь и так далее. Не зря говорят, ты – это то, что ты ешь. Поэтому обязательно сегодня задумайтесь о том, ну, о правильности рациона, о правильных приемах пищи и так далее. Так что вот такой отличный день. Кстати, сегодня еще один день, связанный с едой. Это Всемирный день борьбы с расстройством пищевого поведения. Вот такой еще есть. Праздник ежегодно отмечается с 2016 года. А инициатива проведения принадлежала активистам из более чем 40 стран. Так что сегодня обязательно, если есть какие-то вредные привычки в еде, ну, хотя бы на сегодня отказаться от них. Наша музыка.

7 часов 23 минуты, 2 июня. Говорим мы о сегодняшних праздниках. Сегодня день рождения космодрома Байконур. В 55 году, в феврале, еще было принято постановление Совета Министров о новом полигоне для Министерства обороны СССР. И с этого началась история космодрома. Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. А днем рождения считается 2 июня 55-го. Именно в этот день проекты космодрома Байконур и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Но строительство в первую очередь космодрома было завершено в рекордные сроки. В 57-м с полигона уже был произведен пуск межконтинентальной ракеты конструкции Сергея Королева. С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли в 57-м, и первый космический корабль с человеком на борту в 61-м. После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана, но в 94 году он был арендован Российской Федерацией сроком на 20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. Так что вот такое вот знаменательное событие. Конечно, это был первый космодром в мире, известный до сих пор, поэтому это действительно значимое событие в истории, я бы даже сказал, всего человечества.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь Optima от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.

0: зов. Мы создаем мебель для жизни.
1: Лидер FM. Гороскоп.
2: Ну что, про гороскоп сегодняшнего дня не забыл. Овны, семейные заботы выйдут сегодня на первый план. Тельцы, вы встретите человека, который разделит ваш взгляд на жизнь. Что касается близнецов, сегодня все будет так, как вы захотите. Раки, сегодня полезно убрать из жизни все, что забирает вашу энергию. Львы, никто не сможет вам сегодня ни в чем отказать. Девы, смените обстановку, это пойдет вам на пользу. Весы и звезды советуют заняться тем, что действительно приносит радость. Далее, скорпионы, позвольте себе расслабиться и отказаться от навязчивых мыслей. Стрельцы, смелость – удачный способ расширить горизонты. Козероги, лучше не спорить с обстоятельствами, а использовать их в свою пользу. Водолеи, сегодня в вашей жизни может начаться новый виток, будьте к этому готовы. И рыбы, вы почувствуете, что тишина и одиночество сегодня лечат лучше любых слов.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас будет малооблачная погода, без осадков, ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров. Ну и температура воздуха от 22 до 23 градусов со знаком плюс.

0: Желаю всем летать высоко. Лето — время, конечно, когда многое можно исполнить, все свои желания, хотелки и так далее. Сегодня второе число, у нас замечательная погода, ну и весь сезон пусков тоже начинается. А сегодня еще состоится финальный матч чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд. Гродно 93, Минск, сразятся в 20 часов. Так что обязательно приходите. В Олимпии сегодня состоится этот матч. Обязательно поддержите команду. Ну и, конечно, это кульминация всего сезона. Самый важный матч года, который пройдет в нашем городе по адресу Качина 35. Приглашаем каждого, кто любит баскетбол, быть с нами, с нашей командой в этот исторический вечер. Можно создать невероятную атмосферу, помочь парням выложиться на все проценты, на все 100%. Ну и, конечно, хорошо провести время. Сегодня 2 июня. Я желаю, чтобы день запомнился чем-то хорошим, приятным. Обязательно все будет хорошо.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, точное время, прекрасного утра, хорошего настроения в этот рабочий вторник. В этом музыкальном часе новый трек от Кайго послушаем. Артик Асти, Егор Крид. Love is the only thing. Далее у нас выпуск новостей. Погоду также узнаем на сегодняшний день. Всем доброго утра!

0: FM. Новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. В госком имуществе поделились итогами работы с пустующими домами за первые 5 месяцев 2026 года. Цифры показывают, как активно регионы избавляются от заброшенного жилья и возвращают землю в оборот. Всего вовлечено домов 2603, земель 577,5 гектаров. Снесено домов 1949, продано 644. Больше всего было продано в Могилевском районе. 45 домов, в Лидском – 28. Лидеры продаж за одну базовую величину – Слонимский район – 25 домов, Лидский – 24 дома, Пружанский – 20 домов. В Лиде определится обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу. Сегодня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоится 5-й решающий матч серии за золото между действующим чемпионом Гродно-93 и Минском. Начало игры в 20:00. 7 июня на Августовском канале в рамках третьего дня 15-го республиканского фестиваля национальных культур состоится областной фестиваль традиционной культуры «Сокровища Гродненщины». Об этом пишет sb.by. Впервые фестиваль пройдет в необычном формате. Состоится реализация областного проекта «Свадьба по белорусским канонам». На подворьях состоятся реконструкции обрядовых этапов свадьбы, сватовство, приезд молодого к молодому, отправление на венчание, свадебное застолье у молодого, а затем у молодой. Реконструированы также сборная «Суббота», «Ворота», «Цыгане» и многое другое. Китай успешно запустил новый испытательный спутник, направленный на развитие технологий спутникового интернета, передает Белта. Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань в юго-западном Китае в 2 часа 7 минут по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Чанчжэнь 2D. Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Он будет использоваться главным образом для проведения испытаний и верификации технологий, включая прямое широкополосное подключение мобильных телефонов к спутнику и интеграцию наземных и космических сетей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, в регионе облачная погода сохранится, ветер южный, переходом на юго-восточный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие Иголенко.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем хорошего утра, 8 часов 16 минут. Сегодня вторник, у нас 2 июня. Желаю прекрасного летнего настроения. Сегодня погода очень радует. Время, когда можно путешествовать, конечно, наслаждаться красотой природы. Вот, кстати, по поводу красоты природы. В Великобритании фермер залил навозом 20 автомобилей люксовых, которые владельцы без разрешения ставили на его поле. Дело в том, что инцидент произошел недавно. Он владелец фермы в очень живописном регионе. И вот он устал от того, что туристы постоянно паркуются на его поле, где пасутся, кстати, овцы, любуются этими красотами, фотографируют и так далее. Ну, естественно, кому бы это нравилось. И он решил с этими владельцами автомобилей наконец-таки разобраться. Что же он сделал? Он, после того, как мужчина обнаружил, что на поле выпас овец стоит около 20 автомобилей, он окатил их навозом из цистерны. Британец сразу же прослыл героем в сети, однако заявил, что не испытывает гордости за свою поступок. Мужчина признался, что наглые туристы просто достали его своим хамским поведением. Без спроса открывают ворота, въезжают на его территорию, на его поле, мусорят, даже ломают ограды, чтобы проехать. При этом на въезде на ферму висит большое объявление, что поле предназначено для выпаса овец и парковаться там нельзя. Так что, в принципе, все честно. Пользователи в сети массово поддержали его, заявили, что ему нужно было выдать медаль за борьбу вот с этими людьми. При этом пострадавшие туристы не могут взыскать с фермера возмещение за испачканные машины, так как он разбрызгивал навоз на территории своей фермы и не трогал те, которые оставались за воротами. Так что, возможно, вот такое вот наказание повлияет. Больше никто парковаться на его территории не будет.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:25. Новость прямиком из Индии. Значит, там популярные, ну, точнее, традиционные свадьбы, когда много пар собираются на массовое празднество. Ну и вот такая история произошла здесь. Но там все обернулось совершенно неприятной историей. 42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и без денег. Мошенники обманули десятки мужчин, которые заплатили деньги и явились на эту церемонию. Выяснилось, что с мужчин, у которых были трудности женитьбы, ну не могли найти себе половину, брали по 20 тысяч рупий, обещали подыскать невесту среди красавиц. Но вот мужчины приехали в свадебных нарядах, с родственниками, подарками, собрались на месте обещанной церемонии. И обнаружили, что приготовления даже не начинались. Организаторы сказали, вот-вот, невесты уже едут, поэтому немножечко подождают. Но девушки так и не появились. И, конечно же, их обвинили в мошенничестве. Выяснилось, что фотографии потенциальных невест мошенники брали со страниц случайных девушек в социальных сетях. И преступникам удалось собрать более 1 000 000 рупий. Вот с таких вот бедолаг. Конечно, их арестовали по подозрению в мошенничестве. Следователи отметили, что жертвами мошенников стали мужчины, которые вот с отдаленных районов штата, которые не могут самостоятельно найти себе избранницу. Ну а массовые свадьбы в Индии организуют специально, чтобы люди могли сочетаться браком по всем светским и религиозным правилам, когда недостаточно средств на свою большую вот, полноценную свадьбу. Ну вот такая история.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков с

0: 8.37, хорошего утра. По поводу находок тоже поговорим. Записка в воде в бутылке, это дело уже, кажется, очень часто об этом говорится. А вот тут дама нашла закопанную в землю бутылку с запиской в своем саду. Она работала, что-то высаживала, и вот намеревалась посадить нечто новое, но вместо этого выкопала из земли нечто старое. Она нашла бутылку, в которой лежала записка. Начался период сомнений. Многие говорили: ты что, ни в коем случае не открывай, не читай, а вдруг записка проклята, вообще страшно, не надо ничего этого делать. Лучше выброси. Но любопытство все-таки пересилило даму, она прочитала послание и с облегчением убедилась, что все хорошо. В этой записке, наоборот, написаны добрые послания от бывшей хозяйки дома, вот новой хозяйке, которая пожелала ей, благословила и пожелала ей вот хорошей жизни вот на этом месте. Находка так растрогала эту героиню истории, что она даже выставила эту бумажку в рамочке, повесила на стену. Вот такая добрая, интересная история, которая, конечно же, запомнится этой женщине на всю жизнь.
1: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Итак, Белгидромет сообщает, что сегодня малооблачная погода сохранится у нас, осадков не предвидится, ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров и температура воздуха до 23 градусов со знаком «плюс».
3: Лидер FM. Наша музыка.

8 часов 49 минут. Забавная история прямиком из спортзала в Китае. Значит, история, которая повеселила. В мае в соцсетях разлетелись видео с молодым человеком, который пришел на тренировку, прилег на коврик отдохнуть между подходами, что-то делал, и вот крепко уснул на полу на целых 7 часов. Вокруг него на полную мощность играла динамичная музыка. Ходили люди, гремели штанги. Парень вообще никакого внимания не обращал, не реагировал на шум. А посетители, сотрудники не стали выгонять или будить уставшего клиента. Напротив, один из тренирующихся еще проявил заботу, аккуратненько накрыл его сверху вторым фитнес-ковриком вместо одеяла. Ну, видео с этого спортзала довольно забавное. Делает что-то, упражнение на пресс, и просто засыпает. Видимо, очень устал парень. Ну, вот пришел в спортзал, отдохнул, набрался сил, действительно получил пользу. Ну и как он просыпается, тоже очень забавно. Взглянул на часы, думает, что же произошло такое, 7 часов проспал. Ну а люди, как ничего не бывало, занимаются по сторонам. Можно посмотреть. Всем хорошего настроения, хороших новостей, доброго утра!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем привет! 9 часов 1 минута, новый музыкальный час, хорошего утра и прекрасного настроения нам пожелает Шакира. Послушаем Зиверт. Дэвид Гетта, Дженнифер Лопес. Маршмеллоу прям по курсу, у нас далее новости, еще и поиграем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Лидская газета запустила новый проект «Твоя история». Он представляет собой серию комиксов, в которых современные школьники через иллюстрации открывают для себя историю страны. Каждый выпуск посвящен одному событию или одному человеку. С первым из них под названием «Планшетка военного врача» можно ознакомиться на сайте lidanews.by. Учащиеся вокальной студии «Основа» Лидского районного центра творчества детей и молодежи Дамир Набиев стал победителем финала конкурса «Родники дети». Он проходил в Российской Федерации в городе Томске. В возрастной категории 10-13 лет литчанин, финалист «Фактор бай дети», занял первое место в номинации «Лучший исполнитель». Грудно готовится принять 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В 2026 году масштабный форум «Дружбы и единения» отмечает сразу две знаковые даты – 15-й фестиваль и 30-летие со дня основания. С 5 по 7 июня в областном центре и на Августовском канале пройдут десятки мероприятий, объединенных концепцией «Праздник праздников». Представители 42 национальностей познакомят гостей со своими традициями, культурой и национальной кухней. Одним из центральных событий первого дня станет театрализованное шествие по историческому центру Гродно. Во второй день гостей ждут национальные подворья, концерты, выставки и творческие проекты. Завершится фестиваль на Августовском канале. Родившиеся в апреле в роддоме номер 17 в Санкт-Петербурге однояйцевые девочки-четверняшки выписаны из больницы. Об этом информирует sb.by. Девочки родились в культурной столице России на сроке 32 недель. Весом от 1 кг 360 до 1 кг 640 граммов и ростом от 37 до 41 сантиметра. Малохориальная четверня по статистике приходится один раз на 15,5 миллионов родов. С семьей начнет работать социальная няня.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе сохранится облачная погода. Ветер южный с переходом на юго-восточный 3,7 метра в секунду. Воздух прогреется от 22 до 23 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Player FM. Дарим подарки.
1: 9 часов 16 минут, начинаем игру, наше первое состязание, где каждый может выиграть подарок. Сегодня от Мастер Пол будем разыгрывать. Слушать фрагмент, про что будет говорить моя соведущая. Кстати, очень долго будет она рассуждать о чем-то. На номер 9703 нужно отправить свой вариант ответа, про что идет речь, ну и, конечно, получить за это подарок. Время есть, поехали слушать.
2: Она сделана из, может быть, из металла. Ее можно сделать из конструктора или можно сделать ее. Она делается так. Там колеса, там руль, там рычаг, там двигатель. Еще там есть багажник, капот, там сиденье. Может быть, два сиденья или три. И еще, когда может быть ребенок, там кресло.
1: Все, вот такое очень хорошее, подробное обсуждение и объяснение. Жду варианты.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Не было никаких сомнений, что правильный ответ будет. Еще раз слушаем отрывок.
2: Она сделана из, может быть, из металла. Ее можно сделать из конструктора или можно сделать ее. Она делается так. Там колеса, там руль, там рычаг, там двигатель. Еще там есть багажник, капот, там сиденье. Может быть, 2 сиденья или 3. И еще, когда может быть ребенок, там кресло. Это про машину было.
1: Машина, вот такой вот ответ. Сегодня нашим чемпионом становится участник. Номер телефона заканчивается на цифры 8713. Поздравляю с победой. Но именно вам достается подарок от салона напольных покрытий «Мастер Пол» – ароматизатор.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода, без осадка, ветер южный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. На линейках, посвященных завершению учебного года, чествовали самых талантливых и активных ребят. Максим Живушка из 4-й лицкой школы, Анастасия Волчкова из 13-й, а также Никита Белявский из Бердовской базовой школы получили стипендии и памятные подарки от Гродненского областного отделения «Белорусский детский фонд» за высокие учебные результаты, спортивные достижения и активную гражданскую позицию. Подведены итоги конкурса «Мисс Весна» Лидер ФМ, посвященного Году белорусской женщины. Победительницей стала Ольга Микша, которая получила 219 голосов поддержки. Она мама 14-летнего сына и хозяйка двух котов. Активная, всегда в движении. Когда появляется свободное время, учится играть на гитаре, читает классику и любит готовить. Главный приз, который достался победительнице – сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама», а также публикация на страницах «Лидской газеты». Новейшая радиолокационная станция заступила на боевое дежурство в Гродненской области. Ее принял на вооружение 1-й зенитный ракетный полк. Комплекс способен контролировать воздушное пространство в радиусе до 300 километров, может обнаружить и измерить координаты до сотни летательных объектов одновременно. Особенность в расширенном спектре возможностей. Аппарат видит цели, летящие на предельно малых высотах. Данные по целям станция передает системам ПВО. В Польше хотят вернуть поезда в Беларусь. Власти Подляского воеводства предложили Министерству инфраструктуры страны запустить маршрут до Беловежи, Ломжи и в случае улучшения международной ситуации до Гродно. Эти вопросы будут обсуждаться на Конгрессе польской инфраструктуры 15 июня в Варшаве. Пассажирское железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью было прервано 6 лет назад.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные, издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Стрессы. Проблемы. Плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода без осадка, ветер южный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. ЛИДА поприветствовала гостей из Казахстана. Накануне старта международной специализированной выставки «Белагра-2026» наш район с визитом посетила официальная делегация из Актюбинской области Республики Казахстан, пишет пресс-служба райисполкома. В составе делегации 9 человек во главе с заместителем руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области. Гости познакомились с перерабатывающим и сельскохозяйственным потенциалом ЛИДского района, посетив ЛИДА-пищеконцентраты и сельхозпредприятие «Песка». Сотрудники милиции продолжают рейдовые мероприятия на объектах агропромышленного комплекса. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: Несмотря на то, что такие проверки проводятся регулярно и должны дисциплинировать персонал, правоохранители все равно систематически выявляют нетрезвых работников. Так, один из таких случаев произошел в минувшую субботу в Островецком районе. Около 11 часов дня участковый инспектор милиции при проверке сельскохозяйственной организации обратил внимание на 57-летнего слесаря. Физическое состояние мужчины вызвало подозрение, и его отправили на свидетельствование. Прибор зафиксировал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 3,7 промилле. В отношении гражданина был составлен административный протокол, а информация о нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения передана работодателю для принятия мер дисциплинарного воздействия. Мы напоминаем, что за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, а равно за появление там или на работе в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. На этом у меня все, а еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман в Телеграм и Инстаграм.
4: В Беларуси 2 июня стартует централизованное тестирование по математике, биологии, географии и иностранным языкам. Испытание проходит на базе колледжей и университетов. Тестирование напишут почти 36 тысяч человек. Больше всего ребят, свыше 17 тысяч, сдадут английский язык. В топ-3 также вошли математика, которую выбрали без малого 11 тысяч, и биология – почти 5,5 тысяч абитуриентов. Время на выполнение заданий зависит от предмета. Число жертв обрушения строящегося 9-этажного здания в городе Анхелес на Филиппинах возросло до 17, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС. Экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирают обломки дома. Обрушение произошло в ночь с 23 на 24 мая после сильной грозы, превратив недостроенное здание отеля в груды бетонных плит и строительных лесов. Под завалами оказались десятки строителей. Многие рабочие спали на первом этаже возводимого здания.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» сыграл в ничью со «Сморгонью», упустив победу в добавленное время. Матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в воскресенье на выезде и завершился со счетом 4-4. В составе нашей команды хет-трик оформил Александр Пузач, в том числе он реализовал пенальти. Еще один гол забил Алексей Левчилин. В таблице «Лида» занимает 7-е место.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В «Лиде» определится обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу. 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоится 5-й решающий матч серии «За золото» между действующим чемпионом Гродно-93 и Минском. Начало игры в 20:00.
0: Второй тайм.
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба. Квартальнов принял предложение действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Российский специалист уже трудился на должности главного тренера ярославского клуба с 2017 по 2019 годы. Квартальнов возглавлял «Динамо» с сезона 2023-24. Под его руководством «Зубры» добились лучших результатов за все время выступления в КХЛ. Дважды подряд финишировав в топ-4 западной конференции и выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он стал первым тренером, который провел 1000 матчей в лиге. Также Квартальнов покинул пост главного тренера национальной сборной Беларуси.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Национальная команда Беларуси в групповых упражнениях завоевала серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Призерами в композиции с 5 мячами стали Полина Александрова, София Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакун, Кирьяна Шевцова и Таисия Ерчак. Квалификацию наши девушки закончили вторыми вслед за Испанией. В воскресном финале команды расположились на тех же местах. Испанки заработали 29,150 очка, белорусские выиграли серебряные медали с результатом 27,550 балла. Выступление на континентальном форуме представительницы Беларуси закончили с 3 медалями. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич, а Алина Горнасько завоевала серебро в упражнении с обручем у сеньорок. Турнир в Болгарии с участием гимнасток из 43 стран стал первым за 4 года крупным стартом, на котором наши грации выступили с национальной символикой.
0: Овертайм.
1: Французский Пари Сен-Жермен второй раз подряд стал победителем футбольной Лиги чемпионов. В решающем поединке 71-го сезона главного клубного турнира Старого Света парижане победили в Будапеште лондонский Арсенал в серии после матчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 1-1. В составе Арсенала на 5-й минуте отличился Кай Хаверц, а у парижан на 65-й минуте Квича Кварцхелия реализовал пенальти. В серии после матчевых 11-метровых успешнее оказался чемпион Франции 4-3.
0: Пенальти.
1: В швейцарском Цюрихе победой сборной Финляндии завершился 89-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионское звание финны оспаривали с хозяевами турнира. Основное время финала закончилось в ничью 0-0, а в овертайме золото гостям принес 20-летний Консто Хелениус. Северяне взяли у крестоносцев реванш за единственное поражение на групповом этапе 2-4. Сборная Финляндии стала 5-кратным чемпионом мира по хоккею. Швейцарцы проиграли 3-й финал подряд и 5-й за 15 лет. Бронзовые медали впервые в истории завоевали норвежцы, которые в матче за 3-е место в овертайме одолели канадцев 3-2.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
6: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
7: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
6: Не ври! Мам, ты где?
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок! Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Ли.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода без осадка, ветер южный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12.00. Всем хорошего настроения и приятного аппетита всем, у кого наступил обеденный перерыв. В этом музыкальном часе новинка от группы Maroon 5. Дуэт Анна Асти и Дима Билан. One Republic также появится. Скоро новости и обязательно поиграем. Я желаю прекрасного вторника.

0: FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Здравствуйте. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 85 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 4 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
1: В Лидском районе почти 1400 детей имеют проблемы с позвоночником, причем у более чем 900 из них уже диагностирован сколиоз, состояние, которое напрямую влияет не только на осанку, но и на работу сердца, легких и желудка. Врачи бьют тревогу, нарушения осанки перестали быть просто косметическим дефектом. Подробности в статье на нашем сайте lidanews.by. Минск принимает Белагро. Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается в Международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. Ожидается насыщенная деловая программа. Евросоюз планирует оштрафовать компанию Google на сотни миллионов евро из-за нарушения правил конкуренции в поисковой выдаче. Об этом сообщает Reuters. Расследование касается опасений Еврокомиссии, что Google отдает предпочтение собственным сервисам и услугам в результатах поиска, ставя конкурентов в менее выгодное положение. Проверка началась в марте прошлого года. Решение о штрафе находится на завершающей стадии. В Google заявили, что намерены урегулировать спор.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Салют, дорогие мои друзья, 12 часов 15 минут, приятного аппетита всем, у кого обеденный перерыв, ну и, конечно, желаю удачи тому, кто примет участие в нашей игре. В этом музыкальном часе будем разыгрывать подарок, это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Итак, я озвучу некий вопрос и спрашиваю, правда или ложь, то, что я озвучил. Но на 9703 необходимо отправить свой вариант, правда или ложь, после того, как я озвучу то самое утверждение. Если вы готовы, то с вашего позволения утверждение следующее. Правда или ложь, что слово «астронавт» произошло от греческих слов, которые означают «звезда» и «путешественник». 9703.

итоги, а я отмечу, что правильного ответа нету. Утверждение было следующее. Правда или ложь, что слово «астронавт» произошло от греческих слов, которые означают «звезда» и «путешественник». Это неправда. Все ответы правды прислали. Это на самом деле ложь. Переводится как «звезда» и «моряк», «мореплаватель». Вот какой нужно было отправить ответ. Ложь. Ну что, сегодня нет у нас победителя. Ничего страшного. Матч-реванш завтра будет у нас. Сегодня, напомню, пытался разыграть скидку 50 рублей на перманентный макияж в PM House.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатно. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.ru.

0: Ruskaya.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Но с погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода без осадка, ветер южный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Хорошего всем дня, 13:01. Вы по-прежнему на волнах Лидер FM. Скоро послушаем две новинки. «Дракула». Также «Елка» появится. Энрике Иглесиас. Фастбой в продолжении. У нас скоро новости и еще одна игра. Я желаю прекрасного вторника.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Корнила. Здравствуйте. В хозяйствах Лидского района полностью завершен яровой сев. В нынешнем году под него было отведено более 20,5 тысяч гектаров. Свыше запланированного объема посеяли в сельхозпредприятиях Песковцы, Йотки Агро, Можейково и филиале Детва открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Перевыполнен план сева однолетних трав. На данный момент аграрии заготавливают травянистые корма. Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-27 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический, гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительные испытания в лицее проводятся с 17 июня по 2 июля согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83. Белорусская Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга лидер мирового рейтинга победила японку Наоми Осаку, которая занимает 16 место в рейтинге WTA – 7-5-6-3. В игре за выход в полуфинал Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер – 23 номер мирового рейтинга. 6 стран могут наиболее серьезно пострадать в случае откола от Антарктиды, самого крупного в мире ледника Туэйтса, который называют ледником судного дня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Daily Express. Отмечается, что последующее таяние ледника может наиболее серьезно отразиться на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах. Есть вероятность, что некоторые города и даже целые острова в этих странах могут уйти под воду из-за крупного высвобождения воды.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Если готовы поиграть, то тогда готовьте свои мобильные телефоны номер 9703. Мы начинаем наше очередное состязание, где я озвучу вопрос. Варианты ответов также вам предлагаю, их целых три. Ну и подарок тому, кто первым ответит верно. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. А вопрос у меня следующий. Сегодня день рождения одного очень важного, ну, скажем так, места в мире космонавтики. Ну, вот так вот скажу, да? Значит, три варианта я озвучиваю. Что же, кого день рождения, чьё день рождения сегодня, чей? Значит, НАСА, Байконур, либо Роскосмос отмечает свой день рождения. Ну, всем известно, да, агентство НАСА, космодром Байконур, либо Российское космическое агентство. 9703, вариантик выбирайте, скоро подводим итоги.
0: Дарья!

0: Итак, подведение итогов. Ну что, есть у нас, конечно, правильный ответ. Тот, кто внимательно слушал. Сегодня чей день рождения? Значит, агентство НАСА, Байконура, либо Роскосмоса. И правильный вариант, конечно же, космодрома Байконур. День рождения сегодня. 2 июня в 1955 году именно в этот день проекты космодрома и его организационные структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Сегодня стал победителем у нас радиослушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой вас. Ну и вам вручаю подарок — набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные. Издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода без осадка, ветер южный от 3 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.
1: Лидия

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Корнила. Здравствуйте. В Лиде идет плановый покос травы. За выполнение данной работы отвечает служба по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ЖКХ. Она обслуживает порядка 150 гектаров газонов на придомовых территориях многоэтажных застроек и почти 300 гектаров территорий общего пользования. Это центральные улицы, парки, скверы и берега озер. За достаточно короткий промежуток времени коммунальщикам предстоит привести в порядок газоны в разных уголках города. В нынешнем году к покосу травы они приступили с 22 апреля. В Лиде прошли соревнования санитарных дружин. Городские команды соревновались в скорости и правильности действий при чрезвычайных ситуациях. Легенда была серьезной – работа в очагах комбинированного и химического поражения, а также этап погрузки пострадавших на транспорт. В итоге лучшей была признана команда предприятия «Лида-пищеконцентраты». В Лепельском районе спасатели достали из погреба собаку, пишет Белта. Когда и как животное оказалось в подвале, хозяева дачи не знают. За помощью в извлечении собаки обратились к спасателям. Работники МЧС спустились в подвал и наладили контакт с испуганным питомцем. Как только пес почувствовал заботу, он начал вилять хвостом и ластиться к спасателю. Работники МЧС аккуратно подняли собаку на поверхность. Суммарный коэффициент рождаемости в Польше в прошлом году снизился до 1,68. Об этом пишет Белта. Для сравнения, в 1990-м показатель составлял 1,991. В последние годы коэффициент рождаемости неуклонно снижается, в связи с чем демографический кризис в Польше продолжает усугубляться. Для простого замещения поколений коэффициент рождаемости должен составлять около 2,10-2,15. Польша все больше отдаляется от этого уровня.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью южный слабый, днем юго-восточный, 3-7 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс, наша последняя игра, 14 часов 15 минут. Готовьте телефончики, будем угадывать фильм какой-то. По аудиофрагменту я его запускаю, 9 секунд длится будет эпизод, ну и на 9703 отправляете вариант ответа, как называется лента. Кто справится первым, тот чемпион, тому достанется подарок, скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Правила вы знаете, ну я готов запускать фрагмент, давайте слушать.
2: Тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.
1: Вот такой узнаваемый отрывок. Теперь варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Все ответы сегодня верные. Прослушали мы отрывок из фильма. Еще раз запускаю его и скажу, кто стал победителем.
1: Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян.
0: А сегодня я загадал картину 75-го года под названием «Здравствуйте, я ваша тетя». Победитель, наш участник, номер телефона заканчивается на цифры 2955. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок, скидку 30 рублей на подологический педикюр Центра подологии и эстетики «Витасвет».
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
8: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадка, ветер южный и юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем воздух прогреется до 24 градусов.
1: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. Вчера утром в Лиде работниками МЧС было потушено возгорание легкового автомобиля. А днем поступила информация о травмировании пожилой женщины. Рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Елизавета Семеника.
2: 1 июня в 14:54 спасателям поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения с ожогами госпитализирована 85-летняя пенсионерка. Пострадавшая рассказала, что она поставила чайник на газовую плиту. Когда вода закипела, женщина сняла его с конфорки плиты и вместо того, чтобы отключить конфорку, потянулась к крану на газовой трубе, расположенному над плитой, чтобы перекрыть его. От зажженной конфорки на женщине загорелась одежда. Подручными средствами погорельца потушила одежду и обратилась за медицинской помощью. В состоянии средней степени тяжести пострадавшая была госпитализирована. 1 июня в 4:36 спасателям поступило сообщение о том, что на неохраняемой автостоянке возле многоквартирного жилого дома по улице Кооперативной в Лиде горел легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено оборудование моторного отсека и салон автомобиля. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
1: С 9 по 13 июня состоится велосипедный пробег по памятным местам Грудненской и Минской областей. В Лиде старт мероприятию будет дан 9 июня у кургана Бессмертия. Финишем станет мемориальный комплекс «Хатынь» 13 июня. В велопробеге могут участвовать все любители здорового образа жизни, не имеющие медицинских противопоказаний. Контактный телефон 540571. Фестиваль «Ночь барсуков» пройдет 20-21 июня в Национальном парке Припятский, сообщает Белта. Организаторы приглашают в увлекательное путешествие в мир самых милых, забавных, загадочных, редких и скрытных животных. Вечерняя и ночная экскурсия по лесу позволит полюбоваться пейзажами, увидеть настоящий жилой барсучий городок и на месте изучить его устройство. А ночью после вечернего костра все желающие отправятся в заброшенную деревню проведать хату барсука. Смертельное ЧП в США. В штате Айова произошла стрельба. В результате погибли 7 человек, среди них и сам подозреваемый. Потенциального преступника также нашли с огнестрельным ранением, которое, вероятнее всего, он нанес себе сам. На месте преступления работают спецслужбы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе малооблачная погода. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1,4, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Температура воздуха в ночи составит 10-12 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Достоверно. Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лицкой газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Билгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южно-юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью +11, +13, днем воздух прогреется до 24 градусов.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Добрый день. В Беларуси проходит спецпрограмма МАК, информирует телеграм-канал «Милиция Личины». Комплекс мероприятий нацелен на недопущение распространения наркотического сырья растительного происхождения и продлится она до 15 сентября. Выращивая либо сохраняя на своих земельных участках запрещенные культуры, граждане не только нарушают закон, но и способствуют правонарушениям со стороны потребителей наркотиков. За незаконное насаждение владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а возделывание с целью сбыта до 15 лет лишения свободы. Руководителям агрохозяйств необходимо провести необходимые мероприятия для уничтожения и недопущения произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. 10 июня с 11 до 12 часов состоится прямая телефонная линия по номеру 648400 и с 12 до 13 часов будет проведен выездной личный прием граждан Березовке начальником Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области Андреем Лагуновым. Прием пройдет в здании Березовского городского исполнительного комитета по адресу город Березовка, улица Корзюка, 7. Предварительная запись на прием будет осуществляться в горисполкоме 3, 4 и 5 июня с 8 до 13 часов по номеру телефона 64-84-07. Доллар, юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 2 июня. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Курс доллара составил 2 рубля 79 копеек. Курс юаня повысился до 4 рублей 10 копеек за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже и оценивается в 3 рубля 84 копейки за 100 российских рублей. Очередные масштабные учения НАТО пройдут в акватории Балтийского моря. Старт запланирован на 4 июня. Маневры под названием «Балтопс-2026» продлятся 2 недели. Под руководством вооруженных сил США в учениях будут задействованы 15 стран Альянса. Участники отработают противолодочную оборону, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 3 июня в среду в нашем регионе прогнозируется малооблачная погода. Температура воздуха в ночи составит 10-12 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-4 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама на Лидер FM. 54 70 70.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аута». С вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» сыграл в ничью со «Сморгонью», упустив победу в добавленное время. Матч 9-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в воскресенье на выезде и завершился со счетом 4-4. В составе нашей команды хет-трик оформил Александр Пузач, в том числе он реализовал пенальти. Еще один гол забил Алексей Лихчилин. В таблице «Лида» занимает 7-е место.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В «Лиде» определится обладатель золотых медалей чемпионата Беларуси по баскетболу. 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» состоится 5-й решающий матч серии «За золото» между действующим чемпионом Гродно-93 и Минском. Начало игры в 20:00.
0: Второй тайм.
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба. Квартальнов принял предложение действующего чемпиона КХЛ «Локомотива». Российский специалист уже трудился на должности главного тренера ярославского клуба с 2017 по 2019 годы. Квартальнов возглавлял «Динамо» с сезона 2023-24. Под его руководством «Зубры» добились лучших результатов за все время выступления в КХЛ, дважды подряд финишировав в топ-4 западной конференции и выйдя в четвертьфинал Кубка Гагарина. В минувшем сезоне он стал первым тренером, который провел 1000 матчей в лиге. Также Квартальнов покинул пост главного тренера национальной сборной Беларуси.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Национальная команда Беларуси в групповых упражнениях завоевала серебро на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Призерами в композиции с 5 мячами стали Полина Александрова, София Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакон, Кирьяна Шевцова и Таисия Ярчак. Квалификацию наши девушки закончили вторыми вслед за Испанией. В воскресном финале команды расположились на тех же местах. Испанки заработали 29,150 очка, белорусские выиграли серебряные медали с результатом 27,550 балла. Выступление на континентальном форуме представительницы Беларуси закончили с 3 медалями. Чемпионкой Европы среди юниорок в программе с мячом стала Кира Бабкевич, а Алина Горнасько завоевала серебро в упражнении с обручем у сеньорок. Турнир в Болгарии с участием гимнасток из 43 стран стал первым за 4 года крупным стартом, на котором наши грации выступили с национальной символикой.
0: Овертайм.
1: Французский Пари Сен-Жермен второй раз подряд стал победителем футбольной Лиги чемпионов. В решающем поединке 71-го сезона главного клубного турнира Старого Света парижане победили в Будапеште лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 1-1. В составе Арсенала на 5-й минуте отличился Кай Хаверц, а у парижан на 65-й минуте Квича Кварцхелия реализовал пенальти. В серии послематчевых 11-метровых успешнее оказался чемпион Франции 4-3.
0: Пенальти.
1: В швейцарском Цюрихе победой сборной Финляндии завершился 89-й чемпионат мира по хоккею. Чемпионское звание финны оспаривали с хозяевами турнира. Основное время финала закончилось в ничью 0-0, а в овертайме золото гостям принес 20-летний Консто Хелениус. Северяне взяли у крестоносцев реванш за единственное поражение на групповом этапе 2-4. Сборная Финляндии стала 5-кратным чемпионом мира по хоккею. Швейцарцы проиграли 3-й финал подряд и 5-й за 15 лет. Бронзовые медали впервые в истории завоевали норвежцы, которые в матче за 3-е место в овертайме одолели канадцев 3-2.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов, квалифицированные монтажные бригады.

0: и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
1: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадка, ветер южно-юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью +11, +13, днем воздух прогреется до 24 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
3: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: miles away.
1: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
2: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
3: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
4: Лидер FM. Новости.
5: Студия новостей, Ольга Трон, здравствуйте. Лидская новинка от минского завода колесных тягачей готова удивлять на Белагро-2026. Об этом информирует Лидский райисполком. Филиал минского завода колесных тягачей – наше лидское производство автобусов «Неман». Он расширил линейку техники и презентует новую модель, созданную специально для перевозки детей. Новый школьный автобус «Неман» 420432 уже успешно прошел все испытания. Лидчане гарантируют, машина полностью соответствует самым строгим требованиям безопасности. Сегодня автобус выставлен в Минске на выставке «Белагро-2026», которая продлится по 6 июня. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 3 июня. С 9.30 до 17 часов в населенных пунктах Далекие по улице Старой, Чапличи, Красная, Огородники, Гончарский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи. В белорусских вузах запускают новый проект под названием «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тысяч вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям. Творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование. Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день. Студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности. Президент Польши Кароль Навроцкий намерен обратиться в Сенат с вопросом о проведении общенационального референдума по климатической политике Евросоюза, пишет ТАСС. Он пояснил, что предлагаемый для референдума вопрос будет уточнен так, чтобы на него можно было дать ответ «да» или «нет». Первый вопрос на проведение референдума был отправлен Навроцким в Сенат 7 мая. Общенациональное голосование предлагалось провести 27 сентября. Сенаторы 20 мая ответили Навроцкому отказом, сославшись на расплывчатую формулировку вопроса о согласии или несогласии гражданина с проводимой Евросоюзом климатической политикой.
4: Лидер ФМ. Погода.
5: Завтра в регионе малооблачная погода прогнозируется. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1,4 порывами до 11 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 12 градусов, днем до 22 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501. 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем отличной дороги. В Шотландии нетрезвый водитель привлек внимание полиции из-за слишком аккуратной и медленной езды. Так вот, мужчина сел за руль нетрезвым. Правда, он старался по возможности очень осторожно ехать. И именно эта осторожность позволила представителям власти задержать его и призвать к ответу. Полицейские просто не могли не обратить внимания на автомобиль, который передвигается по дороге неестественно, медленно, спокойно, как будто чего-то боится. Когда подозрительную машину остановили, представители власти сразу же почувствовали сильный алкогольный запах от водителя. Чуть позже нарушитель предстал перед судом и выслушал приговор, штраф и запрет на вождение автомобиля. Любовь к алкоголю получилась несколько дороговатой. Соблюдайте правила движения, всем отличной дороги!

0: вместе мы.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
8: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Билгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южно-юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью +11, +13, днем воздух прогреется до 24 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: В студии новостей работает Ольга Трон. Здравствуйте. Вчера утром в Лиде работниками МЧС было потушено возгорание легкового автомобиля. А днем поступила информация о травмировании пожилой женщины. Рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Елизавета Семеника.
2: 1 июня в 14:54 спасателям поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения с ожогами госпитализирована 85-летняя пенсионерка. Пострадавшая рассказала, что она поставила чайник на газовую плиту. Когда вода закипела, женщина сняла его с конфорки плиты и вместо того, чтобы отключить конфорку, потянулась к крану на газовой трубе, расположенному над плитой, чтобы перекрыть его. От зажженной конфорки на женщине загорелась одежда. Подручными средствами погорельца потушила одежду и обратилась за медицинской помощью. В состоянии средней степени тяжести пострадавшая была госпитализирована. 1 июня в 4:36 спасателям поступило сообщение о том, что на неохраняемой автостоянке возле многоквартирного жилого дома по улице Кооперативной в Лиде горел легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено оборудование моторного отсека и салон автомобиля. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
1: В Беларуси проходит спецпрограмма МАК, информирует телеграм-канал «Милиция Личи». Комплекс мероприятий нацелен на недопущение распространения наркотического сырья растительного происхождения и продлится она до 15 сентября. Выращивая либо сохраняя на своих земельных участках запрещенные культуры, граждане не только нарушают закон, но и способствуют правонарушениям со стороны потребителей наркотиков. За незаконное насаждение владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а возделывание с целью сбыта до 15 лет лишения свободы. Руководителям агрохозяйств необходимо провести необходимые мероприятия для уничтожения и недопущения произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. С 9 по 13 июня состоится велосипедный пробег по памятным местам Грудненской и Минской областей. В Лиде старт мероприятию будет дан 9 июня у кургана Бессмертия. Финишем станет мемориальный комплекс Хатынь 13 июня. В велопробеге могут участвовать все любители здорового образа жизни, не имеющие медицинских противопоказаний. Контактный телефон 540571.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе малооблачная погода. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1,4, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Температура воздуха в ночи составит 10-12 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ржавчина не спит. Она работает 24 на 7. Пока ты ешь свой завтрак, она уже доедает твой кузов. Антикор Авто поможет. Антикоррозийная обработка днища и пескоструйные работы. Ждем вас по адресу: улица Брандиса, 22. Запись по телефону 8033-343-57-74. Мы ставим броню там, где металл сдается.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу: Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Отличного всем вечера! Японцы выпустили умную подушку. Внутри нее находится 6 бесшумных воздушных камер. Они работают мягко и практически незаметно. Камеры поочередно надуваются, сдуваются, меняя точки давления и тем самым разминая мышцы шеи, пока вы спите. Никаких резких толчков или громких звуков, только деликатная забота о вашей шее. Подушка предназначена для тех, кто просыпается с затекшей шеей после обычной ночи на обычной подушке. Особенно кто для офисных работников и всех, кто много времени проводит за компьютером. К утру мышцы успевают расслабиться правильно. Реакция интернет-пользователей на эту новость вполне предсказуема, потому что тот, кто хоть раз просыпался с больной шеей, знает, за здоровый сон и бодрое утро не жалко заплатить кругленькую сумму. Что ж, японцы знают толк в новшествах, недаром этим они знамениты. Ну а подушка наверняка привлечет внимание очень многих пользователей.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Билгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный и юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем воздух прогреется до 24 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: слушаешь Лидер FM. Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями региона вас знакомит Ольга Трон. Добрый вечер. В Лиде идет плановый покос травы. За выполнение данной работы отвечает служба по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ЖКХ. Она обслуживает порядка 150 гектаров газонов на придомовых территориях многоэтажных застроек и почти 300 гектаров территории общего пользования. Это центральные улицы, парки, скверы и берега озер. За достаточно короткий промежуток времени коммунальщикам предстоит привести в порядок газоны в разных уголках города. В нынешнем году к покосу травы они приступили с 22 апреля. Лида поприветствовала гостей из Казахстана. Накануне старта международной специализированной выставки «Белагра-2026» наш район с визитом посетила официальная делегация из Актюбинской области Республики Казахстан, пишет пресс-служба райисполкома. В составе делегации 9 человек во главе с заместителем руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области. Гости познакомились с перерабатывающим и сельскохозяйственным потенциалом Лидского района, посетив лидопищеконцентраты и сельхозпредприятия «Песковцы». На линейках, посвященных завершению учебного года, чествовали самых талантливых и активных ребят. Максим Живушка из 4-й школы Лиды, Анастасия Волчкова из 13-й, Никита Белявский из Бердовской базовой школы получили стипендии и памятные подарки от Гродненского областного отделения «Белорусский детский фонд» за высокие учебные результаты, спортивные достижения и активную гражданскую позицию. Подведены итоги конкурса «Мисс Весна Лидер ФМ», посвященного году белорусской женщины. Победительницей стала Ольга Микша, которая получила 219 голосов поддержки. Она мама 14-летнего сына и хозяйка двух котов. Активная, всегда в движении. Когда появляется свободное время, учится играть на гитаре, читает классику и любит готовить. Главный приз, который достался победительнице – сертификат на 200 рублей в ресторан «Панорама», а также публикация на страницах Лидской газеты.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе малооблачная погода. Воздух ночи прогреется до 12 градусов, днем до 22 со знаком плюс. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1,5, порывами до 11 метров в секунду.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион.
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gcz.gov.by.
7: Реклама. Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Как сообщает Билгидромет, завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадка, ветер южно-юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду, порывы до 9 метров. Температура воздуха ночью +11, +13, днем воздух прогреется до 24 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями региона вас ознакомит Ольга Трон. Здравствуйте. В хозяйствах Лидского района полностью завершен яровой сев. В нынешнем году под него было отведено более 20,5 тысяч гектаров. Свыше запланированного объема посеяли в сельхозпредприятиях Песковцы, Йотки, Агро, Можейково и филиале Детва открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Перевыполнен план сева однолетних трав. На данный момент аграрии заготавливают травянистые корма. В Лидском районе почти 1400 детей имеют проблемы с позвоночником, причем у более чем 900 из них уже диагностирован сколиоз, состояние которое напрямую влияет не только на осанку, но и на работу сердца, легких и желудка. Врачи бьют тревогу, нарушения осанки перестали быть просто косметическим дефектом. Подробности найдете на ledonews.by. В Лиде прошли соревнования санитарных дружин. Городские команды соревновались в скорости и правильности действий при чрезвычайных ситуациях. Легенда была серьезной. Работа в очагах комбинированного и химического поражения, а также этап погрузки пострадавших на транспорт. В итоге лучшей была признана команда предприятия «Лидопищеконцентраты». Лицей номер 1 города Лиды объявляет прием учащихся в 10 классы на 2026-2027 учебный год по следующим профилям: химико-биологический, физико-математический, экономический, лингвистический и гуманитарный. Поступающим необходимо подать заявление на имя руководителя. Прием документов с 12 по 15 июня. Вступительные испытания в лицей проводятся с 17 июня по 2 июля, согласно расписанию. Телефон для справок 65-29-83.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: В регионе завтра ожидается малооблачная погода. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1,4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 10-12 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Ты слушаешь Лидер FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет, там из